Карвани завидорину, Абу Бакарин завидорин, где Анна Фатума завидорину. Банду Фатии не нес, Ваня банду Абаину